Смочь ты уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте такую апатыку!

Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у...